Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной Думы, регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83 году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94 году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». Ночь музыки опять пройдет под дождем. Днем 19 июня синоптики обещают до плюс 26 и кратковременные осадки, говорят в Уралгидромете. А вот ближе к ночи дождь прекратится. Температура будет около плюс 14. Музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 12-й раз. И это будет первая ночь музыки в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. На Октябрьской площади традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 18 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы начинаем приветствовать новый день. Сегодня уже четверг. Близимся в сторону выходных, а погода продолжает радовать нас и баловать по-настоящему летней погодой. Жаркая погода не только должна быть на улице, но и в наших сердцах. Для этого у нас есть самая любимая музыка, которая всегда звучит на радио «Лето». Ну а мне остается напомнить, что гороскоп прозвучит буквально через несколько минут, и пожелать всем доброго утра.
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 18 июня. Овны, спокойствие и упорство принесут плоды. Даже если день начнется медленно, к вечеру вы наберете нужную скорость и получите хорошие результаты. Тельцы, ваша оригинальность сегодня особенно ценна. Не бойтесь предлагать нестандартные решения, они найдут отклик. Близнецы, сегодня вы полны идей и энергии. Доверьтесь своему порыву, и начатое дело пойдет как по маслу. Раки, общение сегодня станет вашим главным ресурсом. Важный разговор или случайная встреча могут вдохновить на перемены. Львы, ваше обаяние сегодня особенно заметно. Используйте его, чтобы решить давний вопрос или поддержать близкого. Девы, вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они покажутся слишком смелыми или нереальными. Весы. Глубокие размышления приведут к прозрению. Возможно, вы по-новому взглянете на ситуацию, которая давно вас беспокоила. Скорпионы. Вы строите прочный фундамент для будущего. Сегодняшние усилия могут не дать быстрого результата, но они важны. Стрельцы. День движения и активности. Много времени проведете на ногах, но почти все поездки и встречи будут полезными. Козероги, вы пока не видите полную картину происходящего. Не принимайте поспешных решений, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Водолеи, время отбросить сомнения и страхи. Пара решительных и удачных действий придадут сил и вдохновения. Рыбы, доверьтесь внутреннему голосу. Даже если логика молчит, интуиция подскажет правильный путь. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 18 июня. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: в одном человеке, который слишком поверил в собственную легенду. Обо всем подробнее узнаем совсем скоро на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Всем доброе утро, с вами снова Романа. Как всегда, стараюсь зарядить вас позитивом на весь день. Желаю успешного решения всех вопросов, рабочих и домашних, ну а хорошее настроение пусть придаст уверенности. Главное, чтобы это не перерастало в чрезмерную самоуверенность, а то как минимум можно попасть в неловкую ситуацию. Ну а как максимум прославиться на весь мир, как МакАртур Уиллер. История произошла 30 лет назад, в 1995 году. Мужчина узнал, что лимонный сок делает чернила невидимыми и решил, что это поможет обмануть камеры видеонаблюдения. Все логично. Он намазал лицо лимонным соком, сделал пробную фотографию на полароид и не увидел себя на снимке. После чего поверил, что таким способом можно легко ограбить банк. В общем-то, ограбить пару учреждений ему удалось, но камеры, конечно же, записали горе преступника в идеальном качестве. А полиция нашла его по горячим следам. На вопрос «Зачем?» Уиллер искренне ответил: «Но я же намазался соком, как вы меня увидели?» Есть такой эффект, когда человек не знает, что он чего-то не знает. Эффект Даннинга-Крюгера по-научному. Вот отличный пример. Так что лучше подкрепляйте свою уверенность помимо отличного настроения знаниями и опытом.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Усиливать антироссийские санкции и наращивать поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений договорились лидеры стран G7 по итогам саммита «семерки», сообщает Интерфакс. В Свердловской области до конца июня может выпасть еще 1-2 месячных нормы осадков, сообщил метеоролог Алексей Пулин. За первые две недели лета в Свердловской области уже выпали от 1 до 2 июньских норм осадков. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С 18 июня начинается выдвижение кандидатов. В 2006 году жителям Свердловской области предстоит избрать депутатов трех уровней – Государственной думы, регионального Заксобрания и дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то даже 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге представили новый логотип для госпиталя ветеранов войн. Его создали к 85-летию, сообщает региональный Минздрав. Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под его руководством начали строить новый госпитальный городок. В 83 году ввели в работу первую очередь на 240 мест, а в 94 году вторую. Семен Спектор был неоднократно награжден. Он почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге готовят к открытию пункт по приему старых автомобильных покрышек. Он будет работать на минометчиков 30 и принимать шины бесплатно. Точная дата открытия пока неизвестна, пишет Е1. Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13% и составил 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается Лента.ру. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в четверг, 18 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот замечательный солнечный летний день. Сегодня четверг, 18 июня, и я надеюсь, что лето проходит у вас ярко и насыщенно. Если нет, самое время исправиться, еще есть время. Ну а у нас время, когда я напоминаю, что в этом часе буду дарить вам подарки. В игре «Не шведский стол» мы разыграем сегодня пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема Латтерь» на любой фильм. Это будет ближе к концу часа, ну а буквально через несколько минут, как всегда, откроем календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить в мире уже сегодня. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 18 июня – Всемирный день гармонии. С такого спокойного и позитивного повода начнем. Желаю, чтобы все складывалось гармонично и без напряжения. Сегодня ищем идеальный баланс между работой и отдыхом, шумом и тишиной, желаниями и возможностями. Можно отложить телефон, послушать любимую музыку или просто полчаса посидеть в тишине за чашечкой чая. Тем более, что для таких гармоничных пауз есть еще один праздник – день перерыва на работе. Как минимум, можно снизить обороты и не пытаться выполнить 10 дел сразу. Ну а по-хорошему, даже при самом загруженном режиме нужно делать перерывы в работе. Короткий отдых – не роскошь, а необходимость для нашего мозга и продуктивности. Ученые давно доказали, после небольшой паузы работа дается легче, а идеи приходят быстрее. Так что не пренебрегаем разминкой, перекусом, прогулкой, непринужденной беседой с коллегами. Все способы сегодня хороши. Ну а если вы решили сделать большую паузу в работе, следующий праздник вам в помощь. Международный день пикника отмечается тоже сегодня. Почему бы вместе с коллегами не отправиться на выезд? Для тимбилдинга полезно, и повод как раз летний пропускать не хочется. Ну а чтобы пикник был вкусным, можно отметить день суши, день тапаса или день клубники. Вот сколько гастрономических поводов есть сегодня. Не обязательно отправляться далеко, чтобы отведать любимое лакомство, приготовить самим или заказать на дом тоже не возбраняется. Также сегодня, 18 июня, отмечаем День недалекого будущего. Это не про прогресс, искусственный интеллект, освоение космоса и другие глобальные перспективы, а про маленькие шаги прямо сейчас, про то будущее, на которое мы реально можем повлиять. Хороший повод, чтобы доделать начатые проекты, купить то, что давно собирались, или узнать что-то новое. Кстати, о новом. Буквально через несколько минут у нас будет рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Будем вместе пополнять словарный запас. Это точно будет хорошим шагом в недалекое будущее.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инспро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Катиган – это когда хочется выглядеть стильно, но с ощущением, будто все еще сидишь дома под любимым пледом. Берете это словечко в свой гардероб речи, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас мы разыгрываем подарок. Пара пригласительных в кинотеатр «Континент Синема» «АллатРь» на любой фильм. Чтобы получить заветные пригласительные, вам необходимо прямо сейчас первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить на один кулинарный вопрос, который я задам. Игра называется «Не шведский стол», и прямо сейчас у вас есть возможность в ней поучаствовать. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 9. Звоните, я желаю вам удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем пригласительный в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Еще раз доброе утро, как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, вы дозвонились в игру «Не шведский стол», и прямо сейчас будем выигрывать билеты в кино. Но сначала расскажите, как у вас лето проходит, все ли запланированное успеваете?
1: Да, мы слетали с детьми в Москву, сегодня ребенка отправляю в лагерь, я работаю в школе, у нас идут экзамены, все классно, погода радует.
0: Как много дел, мне кажется, некоторые устали, пока слушали даже, а вы все это умудряетесь делать, и еще дам дозвонились в игру, прямо вот мастер на все руки у нас. Светлана, вас надо обязательно сегодня порадовать подарком. Ну что, готовы отвечать на вопрос?
1: Да, постараюсь.
0: Сегодня день клубники. Вопрос, скажу честно, будет прям на воображение.
1: Ага.
0: Ну, соответственно, связанный с клубникой. Зачем жители Баварии привязывают корзинки с клубникой к рогам коров? И варианты ответов. Чтобы проветрить плоды, чтобы отгонять насекомых, или это подношение для эльфов?
1: Ну, думаю, подношение для эльфов. Бавария достаточно... страна, которая любит легенды, мифы.
0: Совершенно верно. Действительно, баварцы верят, что в обмен на ягоды эльфы подарят много молока и новых телят. Какая эрудированная вы у нас, Светлана, дозвонились сегодня. Прям подсказывать даже не пришлось. Я вас поздравляю с победой. Вы получаете билеты в кинотеатр.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо,
0: можете...
1: очень приятно.
0: Можете передать приветы.
1: Не уверена, что кто-то знакомый нас слушает, поэтому желаю всему Екатеринбургу, всем, кто нас слышит, хорошего дня, прекрасного настроения. Ну, если кто-то меня узнал, то большой привет.
0: Я точно знаю, кто вас слушает. Вас слушает ваш сын Роман. Он дозвонился как раз.
1: Он тут уже скачет рядышком, да.
0: Вот, ему мы тоже передаем привет. Я думаю, что вместе как раз и отправитесь в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ» смотреть фильмы.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, Светлана, благодарю вас за участие. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. У вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Е1. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал-спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвует 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие, это цитата. Задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал-спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На «Радио Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 18 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Всем доброе утро, с вами снова Романа, и я желаю вам прекрасного пробуждения, отличного настроения, солнечная погода этому способствует, ну а мы поддерживаем это нашей любимой музыкой на радио «Лето». Впереди гороскоп, он прозвучит буквально через несколько минут, знаю, что многие очень ждут его, ну а мне, как всегда, хочется, чтобы независимо от местоположения звезд или планет, вы чувствовали себя прекрасно и проводили это лето ярко, насыщенно и в компании самых любимых людей.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 18 июня. Овны, спокойствие и упорство принесут плоды. Даже если день начнется медленно, к вечеру вы наберете нужную скорость и получите хорошие результаты. Тельцы, ваша оригинальность сегодня особенно ценна. Не бойтесь предлагать нестандартные решения, они найдут отклик. Близнецы, сегодня вы полны идей и энергии. Доверьтесь своему порыву, и начатое дело пойдет как по маслу. Раки, общение сегодня станет вашим главным ресурсом. Важный разговор или случайная встреча могут вдохновить на перемены. Львы, ваше обаяние сегодня особенно заметно. Используйте его, чтобы решить давний вопрос или поддержать близкого. Девы, вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они покажутся слишком смелыми или нереальными. Весы. Глубокие размышления приведут к прозрению. Возможно, вы по-новому взглянете на ситуацию, которая давно вас беспокоила. Скорпионы. Вы строите прочный фундамент для будущего. Сегодняшние усилия могут не дать быстрого результата, но они важны. Стрельцы. День движения и активности. Много времени проведете на ногах, но почти все поездки и встречи будут полезными. Козероги. Вы пока не видите полную картину происходящего. Не принимайте поспешных решений, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Водолеи. Время отбросить сомнения и страхи. Пара решительных и удачных действий придадут сил и вдохновения. Рыбы. Доверьтесь внутреннему голосу. Даже если логика молчит, интуиция подскажет правильный путь. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 18 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, нас всю жизнь обманывали. Мы думали, если бегать, то быстро, с героическим лицом и под музыку, ну и с какой-нибудь спортивной рекламы. А оказывается, один из самых полезных видов бега – медленный. Есть даже правило, если во время пробежки вы можете спокойно разговаривать с другом, не хватая ртом воздух, значит, темп выбран идеально. Спортсмены называют это разговорным тестом. Именно такой бег помогает нашему сердцу работать эффективнее, развивает выносливость и при этом не так сильно нагружает суставы. А еще после 40-50 минут спокойной тренировки, этим самым медленным бегом, организм начинает активнее использовать жировые запасы как источник энергии. И есть приятный бонус. Медленный бег отлично разгружает голову, пока ноги перебирают шаги. Мозг словно наводит порядок в мыслях, а уровень стресса при этом постепенно снижается. Многие признаются, что лучшие идеи приходят именно на легкой пробежке. Но есть важный секрет, не нужно сразу мчаться за рекордами. Начните с чередования бега и ходьбы. Выбирайте комфортный темп и обязательно удобную обувь. И помним, самая полезная пробежка, правильно, та, после которой хочется выйти на следующую. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе утро всем, с вами снова Романа, продолжаем наше бодрое и радостное утро. Летом вообще настроение само собой улучшается и все как-то делается легче. Хочется больше двигаться, ходить в походы, спортом заниматься. Но это если аллергии нет. Оказалось, есть и такая аллергия на спорт. Да-да, она действительно существует. Это не шутки, не про лень, лежание на диване, а про реальные симптомы. Иммунолог из Англии рассказал, что люди с таким заболеванием испытывают зуд, онемение и отеки даже после умеренной активности. Причины такой реакции организма пока мало изучены, по крайней мере, четкого ответа до сих пор нет. Возможно, все дело в таинственном аллергене, который активируется из-за быстрых движений. Выход пока один – сокращать количество тренировок. Ну а я надеюсь, что никакой аллергии на спорт у наших слушателей нет, и лето у вас будет активным и ярким.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Ядин. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвует 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие, это цитата. Задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 18 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

0: Девочки смеются. Все включено. Шоу. Радио Лето. Все
1: включено. Шоу. Доброе утро, Екатеринбург. Это лето продолжает радовать нас жаркой погодой. Ну а Радио Лето, как всегда, вашей любимой музыкой. Самые жаркие любимые наши хиты всегда на 98.9 FM. Меня зовут Романа, и это утро мы, как всегда, проводим в отличном настроении. И я надеюсь, вы успеваете все запланированное не только на сегодняшний день, но и летние планы у вас реализуются наилучшим образом. Желаю вам, чтобы было именно так.
2: Включено шоу. Радио Лето. Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем встречать этот замечательный день в цветущем настроении. Я не просто так использовала именно это слово, потому что сейчас идет сезон цветения, ну просто великолепных цветов. Это, конечно, пионы. Наверное, нет дачника, который на своем участке не сажал бы пионы или хотя бы не мечтал это сделать в ближайшее время. Сезон цветения у этих, без преувеличения, роскошных цветов не такой уж и длительный, поэтому мы должны успеть насладиться их видом и ароматом. Ну а чтобы узнать о них еще больше, буквально через несколько минут послушаем рубрику «Три в одном». В ней я расскажу интересные факты об этих великолепных цветах.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про пионы. Пионы – рекордсмены по количеству бутонов. На одном кусте в сезон может завязаться от 50 до 100 бутонов. А диаметр цветов некоторых сортов может достигать 25 сантиметров. Также пионы выделяются разнообразием окраса. В природе встречаются пионы практически всех цветов радуги, кроме синего. Самым ярким и насыщенным ароматом обладают пионы розового цвета. Пионы – растения долгожители. При правильном уходе кусты могут расти и цвести на одном месте более 20 лет, а некоторые экземпляры доживают до 100 лет и более. В Китае есть пионы, которым более 500 лет. Кстати, в Китае пионы – это национальный цветок. В стране проводится множество фестивалей, посвященных их цветению. Они считаются символом богатства, благополучия и женской красоты. Надо сказать, эти значения близки и нам, чего не скажешь, например, о Японии, где пионы, напротив, ассоциируются с воинской доблестью, мужеством и благородством. И с ними согласятся греки, ведь само название этих цветов происходит из древнегреческой мифологии, и связано оно с мужчиной. Согласно легенде, цветок назван в честь Пиона, ученика бога медицины. Пион был настолько искусен во врачевании, что вызвал зависть учителя. И чтобы защитить ученика, бог Аид превратил его в цветок. Как часто, принося в дом свежесрезанный букет пионов из огорода, замечали непрошенных гостей – муравьев. Действительно, сладкий нектар, который скапливается снаружи бутона, очень привлекателен для них. Но перед тем, как ругаться и выгонять этих компаньонов, вы должны знать, что именно муравьи помогают бутону раскрыться и защищают его от вредителей-листоедов. Ну а если в этом году вы решили обзавестись этими чудесными цветами на своих грядках, помните, что лучшее время для посадки пиона – ранняя осень, пока еще не наступили заморозки и не промерзла земля. Вот так сегодня мы узнали намного больше об этих прекрасных цветках в рубрике «Три в одном». Уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете, а пока идет сезон цветения пионов, успеваем наслаждаться этим чудесным видом и ароматом.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Пришло время прощаться, но ненадолго. Меня зовут Романа, я благодарю, что это утро вы провели вместе со мной. Ну а завтра я вернусь, как всегда, в 7 часов. Далее компанию сегодня вам составит Вадим Белов, а мне остается пожелать самого солнечного, яркого настроения и свершения всего задуманного.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Украина атаковала беспилотниками московский регион. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожены 52 дрона. В аэропортах были введены ограничения. В результате атаки произошло незначительное повреждение одного из зданий торгового центра «Садовод». Также беспилотниками атакован московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры по ликвидации последствий. Ударом подверглись Жуковский, Электросталь, Люберцы, Чехов, Павловский. Посад. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. В Люберцах сообщается о повреждениях здания фитнес-центра, объектов в промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. На всех адресах продолжают работать МЧС, правоохранительные органы и медицинские службы, пишут Вести. В Свердловской области сегодня могут отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, обстановка в регионе спокойная. Обильные осадки снизили риск природных пожаров. Поэтому сегодня на заседании правительства региона планируется принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, написал глава региона. При этом контроль за лесами продолжится на прежнем уровне. Отмена особого режима означает, что свердловчане смогут на дачах жарить шашлыки в мангалах, но только при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. Тагильского студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера, арестовали на 5 суток. Решение принял Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Учащийся строительного колледжа Тимофей Вахонин арестован за демонстрацию нацистской символики, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Студент также публично демонстрировал свастику в интернете и в колледже. Задержанный полностью признал вину, раскаялся и удалил все размещенные в сети материалы, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области до конца июня может выпасть еще 1-2 месячных нормы осадков, сообщил метеоролог Алексей Полин. За первые две недели лета в Свердловской области уже выпали от 1 до 2 июньских норм осадков. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте нашчетчетом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98 и...

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это был мод на радио «Лето», и с этой минуты я, Вадим Белов, присоединяюсь к вам на ближайшие 5 часов. Привет, друзья, как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Я желаю вам сегодня поменьше суеты, побольше удовольствий и ярких хитов на радио «Лето». Так, кто у нас на очереди? Юля Зиверт.

Это был Митя Фомин, только что на радио «Лето» 98.9 FM. А меня зовут Вадим Белов, и знаете, здорово, что вы с нами сегодня. Скоро вместе послушаем «Руки вверх» Сергея Лазарева, а еще Егора Крида вместе с Артиком и Асти, и мою эфирную коллегу Катю Савельеву тоже услышим через 10 минут. Сейчас она полным ходом готовит программу «Слово дня», где помогает вам расширить словарный запас. Это надо послушать.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавляем в модный лексикон неодушевленное существительное мужского рода «катиган». И это уютный гибрид, который выглядит как легкое пальто, но ощущается как любимый плед. Ну, выглядит он немного приличнее. Обычно катиган длинный, с плотного трикотажа или шерсти. Поэтому идеально подходит для тех самых дней, когда утром прохладно, а вот днем тепло, а вечером опять хочется укутаться. Мне кажется, для нашего климата это вообще самое то. Запомнили? Катиган – это когда хочется выглядеть стильно, но с ощущением, будто все еще сидишь дома под любимым пледом. Берете это словечко в свой гардероб речи, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

классная, как всегда. Это группа Тутси на радио Лето. И дальше в нашем эфире море музыки и ничего лишнего. Услышим Жасмина, а еще Андрея Губина. И раньше всех делайте громче дискотеку «Авария». И на 98.9 FM, и на радио Лето FM.ru.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока страны нам ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов. В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней – Государственной Думы, регионального Заксобрания и Дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то и 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге будут судить за мошенничество лайф-коуча. Процесс по делу Дарьи Аксеновой стартует сегодня в Академическом райсуде, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии следствия, фигурантка представлялась психологом и проводником тибетского монаха и убеждала своих жертв переводить деньги для очищения кармы. Таким образом, она похитила 10 миллионов рублей. Аксенова случайно знакомилась с человеком, сообщала, что его ментальное состояние оставляет желать лучшего, а бездействие может привести к смерти. Потом обещала организовать консультацию с тибетским монахом, который и просил деньги за очистку кармы. Причем и от имени монаха, и от имени юриста, который рекомендовал клиентам не прерывать консультации, писала с разных аккаунтов сама Аксенова, сообщает Уралинформбюро. В Екатеринбург приехал театральный поезд. Сегодня и завтра на вокзале работает вагон-театр. В нем покажут спектакли Курганского отделения СТД и Екатеринбургского театра «Вороны Капы». В 10 утра стартовало театрализованное шествие до литературного квартала и далее до дома актера. Поезд отправился из Севастополя 27 мая. Всего он сделает 17 остановок. Проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей. Профессия «писатель» появится в России с 1 сентября этого года, сообщает РИА со ссылкой на Минцифры. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт легитимизирует писательский труд в правовом поле для учета в системе образования, при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это «Градусы» только что здесь, на 98,9 FM, и следом ловите большой привет от «Радио Лето» и меня, Вадима Белова. Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Для вас при любой погоде яркие, любимые наши хиты сегодня, завтра и всегда. И на очереди на «Радио Лето» Ева Поль.

0: какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. Это Дима Билан, только что на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Five-Star Family, Кристина Арбакайте, Винтаж и многие другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, нас всю жизнь обманывали. Мы думали, если бегать, то быстро, с героическим лицом и под музыку, ну, из какой-нибудь спортивной рекламы. А оказывается, один из самых полезных видов бега – медленный. Есть даже правило, если во время пробежки вы можете спокойно разговаривать с другом, не хватая ртом воздух, значит, темп выбран идеально. Спортсмены называют это разговорным тестом. Именно такой бег помогает нашему сердцу работать эффективнее, развивает выносливость и при этом не так сильно нагружает суставы. А еще после 40-50 минут спокойной тренировки, этим самым медленным бегом, организм начинает активнее использовать жировые запасы как источник энергии. И есть приятный бонус. Медленный бег отлично разгружает голову, пока ноги перебирают шаги. Мозг словно наводит порядок в мыслях, а уровень стресса при этом постепенно снижается. Многие признаются, что лучшие идеи приходят именно на легкой пробежке. Но есть важный секрет. Не нужно сразу мчаться за рекордами. Начните с чередования бега и ходьбы. Выбирайте комфортный темп и обязательно удобную обувь. И помним, самая полезная пробежка, правильно, та, после которой хочется выйти на следующую. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это Денис Клявер в самый разгар четверга на радио «Лето» 98.9 FM. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Проводим эту неделю вместе на одной волне, планируем выходные и слушаем ваши любимые хиты. Дальше от Бурито, Стаса Пьехи, от Юлианы Карауловой и всех остальных. Екатеринбург, молодец, что слушаешь радио «Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно. В среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на 300 миллиардов долларов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. В Екатеринбурге электросамокатчик сбил 4-летнего мальчика и сбежал. Инцидент произошел накануне вечером на Селькоровской. По предварительным данным, самокатчик сбил маленького пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП водитель средства индивидуальной мобильности скрылся. Пострадавшего доставили в 9-ю больницу. После оказания необходимой помощи отправили домой, сообщили в облгаи. По факту ДТП проводится проверка, самокатчика ищут, пишет «Комсомолка». Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему ввода жилья в многоквартирных домах. По общему объему введенного жилья четвертое. За 5 месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию 1 800 000 квадратных метров жилья. Это почти на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном правительстве. Высокие показатели стали результатом системной работы, благодаря которой регион стал привлекательным для федеральных и региональных застройщиков, пояснили в Кабмине. В Уральской ночи музыки завтра примут участие не только музыканты. В рамках международного фестиваля традиционно выступят представители власти и бизнеса. На открытии VIP-площадки, как ожидается, споет замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она появится на сцене уже во второй раз. Ее дебют состоялся на прошлом фестивале. Вновь готовится выйти на сцену замминистра культуры Роман Дорохин, министр соцзащиты Андрей Злоказов. Впервые выйдет на сцену ночью музыки Олег Машкарев, замгендиректора корпорации развития Среднего Урала. Среди дебютантов также директоры Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и другие, пишет Урару. Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «Ру» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72.75, евро 84.34.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это была Наталья Подольская на радио «Лето». Вот кто приближает к нам с вами долгожданные выходные. Пусть они уже наступают поскорее, правда? И пусть время на работе летит шустро, легко и незаметно. Под любимую музыку на радио «Лето» так и будет. И дальше для вас пицца.

0: Это великолепная Полина Гагарина, только что на радио «Лето». И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Желаю вкусного обеда под наши хиты. Кого послушаем дальше на 98.9 FM? Григория Лепса, Валерию, Добро и многих других, кому всегда хочется подпевать. Радио «Лето» желает отличного дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Обед в самом разгаре, и только что на радио «Лето» 98.9 FM Егор Крид и Джонни. Кстати, друзья, как будет свободная минута, заходите в гости в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького, интересного и полезного появилось в нашем эфире. Ну а мы в это время подыграем вам лучшими хитами от Ираклия, Сергея Лазарева, и прямо сейчас на радио «Лето» дуэт «Не пара».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Банк России завтра проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным они называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль, дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не прогнозируют. Эксперты считают, что ЦБ будет действовать осторожно, смотреть на инфляцию и другие риски. Октябрьский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова, который обвинялся в получении взяток, в том числе в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах суда. Основанием для такого решения стало участие Данилова в специальной военной операции и получением госнаграды. Данилову вменяли 4 эпизода получения взятки. В деле фигурировала общая сумма около 12 миллионов рублей, сообщает агентство ИА. Департамент культуры Екатеринбурга окажет поддержку Коляда-театру, но вмешиваться в судебное разбирательство власти не имеют права и не могут повлиять на судьбу театра до решения суда. Официальный ответ опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Коляда-театр оказался на грани закрытия после смерти его основателя Николая Коляды. Сейчас замдиректора театра Эка Вашикидзе подала иск в суд и просит признать ее руководителем и одним из учредителей. Без этого учреждение не может сдавать налоговую отчетность и платить сотрудникам зарплату. В поддержку театра граждане и деятели культуры собрали уже более 400 подписей, пишет «Комсомольская правда». У 10 тысяч свердловских детей нашли нарушение зрения из-за телефонов. Как сообщили в облздраве, офтальмологи наблюдали за детьми в течение 7 лет и отметили прямую связь между частотой близорукости и увеличением доступности мобильных устройств, пишет «Коммерсант». Если в прошлом десятилетии миопия прогрессировала в основном у школьников после 10 лет, то сейчас нарушения все чаще выявляются у детей 5-6 лет. В настоящее время близорукость диагностируют примерно у 10% дошкольников. К 11 классу показатель вырастает до 70%. По данным офтальмологов, использование гаджетов усиливает близорукость примерно в 8 раз. В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие. Это цитата. Задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

под новинку от группы «Моя Мишель» большой привет от радио «Лето». На часах начало третьего, и мы продолжаем наполнять ваш четверг яркими хитами и на 98.9 FM, и на сайте radioletofm.ru, и даже в умных колонках. На очереди в нашем эфире «Виагра», и до 16 здесь, на радио «Лето», с вами я, Вадим Белов. Легкого дня и скорейшего завершения рабочей недели.

0: Это была легендарная и до сих пор крепко любимая команда «Руки вверх» на радио «Лето». Как настроение, друзья? Нам есть чем поднять его на нужную позитивную высоту. Вашей любимой музыкой нон-стоп. Так, кто у нас на подходе? Чай вдвоем, а еще Леонид Агутин, Анна Асти с Димой Биланом и другие. И дальше их яркие хиты будут играть для вас на радио «Лето». Приятного дня, друзья, и только на позитиве.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
6: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

были Денис Клявер и Стас Костюшкин, они же «Чай вдвоем» на радио «Лето». И отличный хит, которому подпевал весь Екатеринбург, и я тоже. Вот поэтому мы вместе на одной волне, и не только в FM, но и в умных колонках. Скажите вашей колонке три главных слова «Включи радио «Лето»» и дальше вместе послушаем «Серебро», «Хай-фай», «Зиверт» и других. Только звезды и только яркие, любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Внешний госдолг России упал до рекордного минимума за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4,2 миллиарда долларов. Это стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует из данных Минфина. На июнь, как показано на сайте министерства, внешний долг составляет 54 миллиарда 800 миллионов долларов. У России оказался самый низкий госдолг среди стран большой двадцатки. Два человека утонули в Свердловской области за минувшие сутки. В Екатеринбурге на реке Патрушиха утонул мужчина. Вечером того же дня в акватории реки Турья в Краснотуринске погибла 10-летняя девочка. Причина большинства трагедий на воде – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Оба этих случая произошли на водоемах, не оборудованных для купания, сообщил замруководителя регионального МЧС Алексей Морозов, пишет «Новый день». По данным МЧС, с начала летнего сезона 2020 года в регионе утонули уже 8 человек, в том числе двое детей. Одного человека спасли. Спасатели напоминают, что в каникулы взрослым нужно особенно бдительно следить за детьми. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» и «Екатеринбург-Красноуфимск» встал на вокзале Дружинина, и пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 9 вечера. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании порталу Е1 рассказали, что поезд задержали по техническим причинам. Никита Михалков сделал неожиданное заявление о своей будущей картине. На пресс-конференции в Екатеринбурге режиссер сообщил, что пишет сценарий будущего фильма совместно с писателем и экс-главным редактором журнала «Эсквайр» Сергеем Минаевым. Казалось бы, лед и пламень – несоединимые вещи. Но, по словам Михалкова, ему очень интересно работать с человеком, который намного ближе к сегодняшнему дню. Последним на данный момент полнометражным фильмом, где Михалков выступил в качестве сценариста, является историческая драма «Солнечный удар». Картина вышла в 2014 году, напоминает «Урару». В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Доллар 72,75, евро 84,34.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашчетчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Это был Андрей Звонкий, и под его музыку Радио Лето желает вам доброго дня и удачи в делах под хиты, которые хочется слушать на повторе. На горизонте Нюша, ну а прямо сейчас на Радио Лето встречайте Юлианну Караулову.

0: Ну что тут скажешь, он мастер своего дела. А это диджей Демиксер раскачал наш с вами четверг на радио Лето. Какие у вас планы на вторую половину дня? Удачи вам, позитива, тепла и отличного настроения. Ну а моя коллега Катя Савельева сейчас полным ходом готовится пополнить наш с вами словарный запас, чтобы речь была грамотной и интересной. Итак, слушайте слово дня на радио Лето уже через 10 минут. А пока для вас Бахти и Туркен, Иванушки Интернешнл и группа Серебро.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавляем в модный лексикон неодушевленное существительное мужского рода «катиган». И это уютный гибрид, который выглядит как легкое пальто, но ощущается как любимый плед. Ну, выглядит он немного приличнее. Обычно катиган длинный, из плотного трикотажа или шерсти, поэтому идеально подходит для тех самых дней, когда утром прохладно, а вот днем тепло, а вечером опять хочется укутаться. Мне кажется, для нашего климата это вообще самое то. Запомнили? Катиган – это когда хочется выглядеть стильно, но с ощущением, будто все еще сидишь дома под любимым пледом. Берете это словечко в свой гардероб речи, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это был Джиган только что на радио «Лето», и под его музыку будем прощаться до нашей любимой пятницы. От меня, Вадима Белова, вам спасибо за компанию и в придачу Полина Гагарина. Ну а на горизонте приятный вечер с нашей Катей Савельевой. Всем счастливо, до завтра, друзья!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Переговорщики от США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время, однако конкретные даты визита еще не определены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, цитирует агентство ТАСС заявление Юрия Ушакова. Добавлю, последний раунд трехсторонних переговоров по вопросу украинского конфликта состоялся во второй половине февраля, после чего стороны несколько раз заявляли о постановке переговоров на паузу. В Свердловской области дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на АИ-92, 95 и дизель выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель – почти на 2 рубля за месяц. АИ-92 прибавил почти рубль и 70 копеек, пишет портал 66.ru. Марки топлива дорожали примерно в 4,5 раза быстрее роста потребительских цен. В это же время спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе, плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера на этой неделе сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, которые зарегистрированы в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, после чего выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить свои данные через госуслуги. По информации на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в своих каналах. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По словам авторов инициативы, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой. 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но эффект того стоит, потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня – 72,14, евро – 83,73.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем от 23 до 25 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

всем огромный привет и желаю, чтобы сегодня с вами, друзья, были три вещи, о которых прямо сейчас у нас здесь будет Ирина Дубцова, и они никогда не выходят из моды. Вера, надежда и любовь. А все остальное мы переживем под хорошую музыку. Сергей Лазарев у нас с вами и группа «Фабрика» прямо по курсу.

0: самой песни, которая дала билет в жизнь группе «Фабрика» под названием «Про любовь» только что на радио «Лето». А знаете, что еще требует любви и терпения? Это наше собственное тело. И через несколько минут я развенчаю один спортивный миф. Оказывается, чтобы стать здоровее и выносливее, иногда нужно не ускоряться, а наоборот сбавить темп. Почему медленный бег может быть полезнее изнурительных рывков? И как понять, что вы все делаете правильно, расскажу в рубрике «Вкус жизни». Оставайтесь на радио «Лето» и будем слушать Диму Билана вместе с вами, вместе с Анной. А еще дискотеку «Аварию» и Еву Польну.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, нас всю жизнь обманывали. Мы думали, если бегать, то быстро, с героическим лицом и под музыку, ну, из какой-нибудь спортивной рекламы. А оказывается, один из самых полезных видов бега – медленный. Есть даже правило, если во время пробежки вы можете спокойно разговаривать с другом, не хватая ртом воздух, значит, темп выбран идеально. Спортсмены называют это разговорным тестом. Именно такой бег помогает нашему сердцу работать эффективнее, развивает выносливость и при этом не так сильно нагружает суставы. А еще после 40-50 минут спокойной тренировки, этим самым медленным бегом, организм начинает активнее использовать жировые запасы как источник энергии. И есть приятный бонус. Медленный бег отлично разгружает голову, пока ноги перебирают шаги. Мозг словно наводит порядок в мыслях, а уровень стресса при этом постепенно снижается. Многие признаются, что лучшие идеи приходят именно на легкой пробежке. Но есть важный секрет. Не нужно сразу мчаться за рекордами. Начните с чередования бега и ходьбы. Выбирайте комфортный темп и обязательно удобную обувь. И помним, самая полезная пробежка, правильно, та, после которой хочется выйти на следующую. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

неправда, до человека бывает просто один звонок или одно сообщение, просто банальный привет, а никак. Символично, что сегодня, друзья, отмечают Всемирный день гармонии. Может быть, она и не в том, чтобы всегда быть рядом, но в том, чтобы даже на расстоянии оставаться друг у друга в сердце, как считаете? Ну, пусть сегодня все, что должно долететь, слова и хорошие новости, само собой, теплые мысли и яркие любимые наши хиты обязательно найдут своего адресата. 20 минут нон-стопа у нас с вами дальше. Рефлекс, Бурито и Ёлка согревают нас музыкой. С нами тепло 24/7.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. Новая коммунальная техника вышла на уборку Екатеринбурга. Городские власти закупили машины для Кировского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу вакуумной машины в Кировском районе. Эта современная модель предназначена для уборки мусора и пыли на пешеходных зонах и прилегающих территориях. Качественная и своевременная уборка улиц, парков, набережных и других общественных пространств – одно из важных направлений нашей работы, цитирует мэра портал екатеринбург.рф. Около 200 нелегальных мигрантов выдворились из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказаны около сотни работодателей по фактам незаконной миграции, эффективной регистрации и подделки документов завели 56 уголовных дел. И в завершении выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета «Ру». Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

ничего нет приятнее, чем летом. Вечер четверга уже уверенно вступил в свои права. Знаете, летние дни, как мороженое в жару, тают так быстро, что мы едва успеваем ими насладиться. Поэтому после работы давайте подумаем о том, куда пройтись, куда заглянуть, с кем встретиться или просто поймать теплый закат. С нами только что была Ольга Серябкина. Впереди еще больше музыки, хорошего настроения. И я уверена, поводов улыбнуться будет даже самых небольших. А я, Катя Савельева, рада провести этот вечер с каждым из вас. С нами звонки, Нюша и Артур Пирожков уже через несколько секунд.

0: думаю, интересно, Артур Пирожков танцевал бы у нас здесь, если бы его пригласили на ночь музыки в Екатеринбурге так же уверенно, как когда-то Челентано, с его фирменной улыбкой и полным отсутствием вообще переживаний по поводу мокрых кроссовок. Всем, кто собирается на ночь музеев, а в нашем городе синоптики советуют захватить дождевик или зонт. Хотя, как показывает практика, хорошему фестивалю несколько капель дождя не помеха. А мы с вами движемся дальше, с нами прямо по курсу Люси Чеботина, «Отпетые мошенники» и Дима Билан на «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

что все символы прошлого собрались в одном треке Димы Билана. И, кстати, еще с одним символом целая эпоха тоже понемногу прощается. Легендарная Audi 8 получила вот эту прощальную версию. Роскошный салон, спортивные детали. Там всего будет 88 экземпляров. И такой красивый финальный аккорд решила компания сделать перед тем, как модель уйдет навсегда со сцены. Ну, с любимыми авто бывает, с песнями тоже. Одни уходят, чтобы потом когда-нибудь вернуться, а другие остаются классикой. Ани Лорак, Сергей Лазарев приближаются к нам прям молниеносно. Слушаем дальше на радио «Лето». Для тебя.

0: мы с вами тоже вместе и в жару, и в ливень, и в пробках, и в тех самых расслабленных вечерних часах, которые скоро наступят, и в машине, и в наушниках, и даже в умных колонках. Просто скажите «включи радио Лето». Наслаждаемся яркими, любимыми нашими хитами. Всем, кто выбирает нас, большой привет, это радио Лето, и самое время просто ехать отдыхать или подпевать. Впереди музыка, без перерывов на рекламу и разговоры, 20 минут. Только любимые хиты и отличное настроение. Слушаем Иракли, Зиверт, «Чай вдвоем». И Егора Крида вместе с Артиком и Асти.
1: Я

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства. Агентство ТАСС напоминает, что весной глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину к июлю проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Огромные пробки встали на улице Московской в вечерний час пик. Как пишет портал Е1, причиной заторов оказался неработающий светофор на пересечении Московской и Щерса. По данным интерактивных карт, пробка в сторону Щерса по Московской начинается с моста и от улицы Пальмира-Тольятти. Навстречу в пробке Московская стоит от объездной до Щерса. В комментариях водители пишут, что на этом перекрестке между районом автовокзала и Юго-Западом светофор выходит из строя довольно часто. Свердловский завод увеличил выпуск буровой техники благодаря господдержке. Объем производства вырос на заводе «Стройдормаш» в Алапаевске, который делает оборудование для энергетики, промышленного и гражданского строительства. Поддержку оказали федеральные и региональные фонды развития промышленности. Инвестиции составили более 165 миллионов рублей. Поддержка промышленных предприятий в условиях меняющейся экономики является для нас приоритетом, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками в онлайне читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров ищут аналогичные товары на маркетплейсах. Каждый третий участник опроса сравнивает товар с другими вариантами, а 26% сохраняют публикацию, чтобы как следует обдумать потом. Данные опроса на ФИ приводит агентство ТАСС. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Об этом сообщила Independent. По данным издания, дерево в этом году не дало свежей листвы. Специалисты не исключают, что причиной гибели знаменитого дуба мог вполне стать наплыв туристов. Люди утрамбовали всю землю вокруг знаменитого дерева, и из-за этого его корни теперь не могут получать воду. Официальный доллар на сегодня 72.75, евро 84.34.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем от 23 до 25 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

счастье, что у нас каждый день в эфире радио «Лето» появляется что-нибудь новенькое, свеженькое. Вот и Жасмин записала трогательную композицию о любви в честь своего супруга и 15-летия, между прочим, совместной жизни. И смысл здесь, конечно, важный. Счастье – это не что-то далекое, а то, что вообще-то скрывается в улыбке самого близкого и родного человека.

желаю вам, чтобы рядом всегда был человек, которому сердце безошибочно находит дорогу. Ну и, конечно, чтобы вы нашли дорогу и спокойно сегодня добрались вообще куда угодно, объезжая пробки с нашими яркими, любимыми хитами. По дороге домой слушаем с вами Стаса Пьеху, Мари Крамбрери, ну и группа Руки Вверх. Тоже скоро с нами.

0: Группа «Руки вверх» на радио «Лето» прямо сейчас, а уже через 10 минут я назову вам слово дня. Что такое катиган и с чем его носить, возможно, или сочетать в еде? Все подробности только для вас уже совсем скоро. Ну а Согдиана, Мот и Бьянка, Сергей Лазарев и его самообман ждет вас дальше на 98.9 FM и по-прежнему в умных колонках. Чтобы стать ближе, просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Акция.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавляем в модный лексикон неодушевленное существительное мужского рода «катиган». И это уютный гибрид, который выглядит как легкое пальто, но ощущается как любимый плед. Ну, выглядит он немного приличнее. Обычно катиган длинный, из плотного трикотажа или шерсти, поэтому идеально подходит для тех самых дней, когда утром прохладно, а вот днем тепло, а вечером опять хочется укутаться. Мне кажется, для нашего климата это вообще самое то. Запомнили? Катиган – это когда хочется выглядеть стильно, но с ощущением, будто все еще сидишь дома под любимым пледом. Берете это словечко в свой гардероб речи, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

вы слышали, что группа «Дискотека Авария» возглавила, оказывается, рейтинг артистов, которых россияне хотели бы пригласить на собственную свадьбу? На втором месте оказался Сергей Лазарев, а на третьем, кто бы вы думали, Григорий Лепс. Частый гость, между прочим, у нас здесь на радио «Лето». Ну, а группа «Ума Турман», «Артик и Асти», «Братья Гримм» и Юлиана Караулова, вероятно, тоже могут составить конкуренцию этим самым звездам. Ну, во всяком случае, в нашем эфире в ближайшие 20 минут мы их с вами как раз и послушаем без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали сократить срок возврата денег за отмену рейсов. Причиной инициативы парламентарии называют ситуации в российских аэропортах, которые связаны с закрытием неба и массовой отменой рейсов. Минтранс призвали сократить срок возврата стоимости билетов до 1-2 дней, чтобы у пассажиров авиакомпаний таким образом появлялись деньги на покупку билетов на другие виды транспорта. ТАСС уточняет, что сейчас рассмотрение заявления на возврат средств за авиабилеты может занимать до 30 дней. Генеральный прокурор России Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург. Около полутора часов назад пассажиры, прилетевшие в Кольцово, начали сообщать о скоплении силовиков в аэропорту уральской столицы и об ограничениях на выезд транспорта. Сейчас информационные ленты пишут, что кортеж генерального прокурора уже заметили в центре Екатеринбурга. УРА.ру пишет, что сегодня Александр Гуцан участвует в непубличных мероприятиях, а завтра генеральный прокурор проведет личный прием граждан. Встречали Александра Гуцана в аэропорту Екатеринбурга полпред президента Артем Жога и губернатор Денис Паслер. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движения здесь не будет с 20 июня и до 1 сентября. Официальный портал Екатеринбурга напоминает, что четырехполосную проезжую часть сузят до 2 полос, а освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Жители Подмосковья рассказали о нефтяном дожде, прошедшем после пожара на НПЗ. По словам одной из жительниц Люберец, вместе с водой на поверхностях детских площадок, машинах и даже на одежде людей появляются черные маслянистые капли. На ладони такие капли оставляют следы. Некоторые жители пишут, что постирали одежду после возвращения домой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что на московском НПЗ пожар в основном локализован, экстренные службы продолжают контролировать обстановку. В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес все активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет газета «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отметили в Курганской области. Также в пятерке регионов Белгородская, Волгоградская и Архангельская область и Московский регион. Официальный доллар на сегодня 72.75, евро 84.34.
0: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

Впрочем, пока мы с вами слушаем Вику Дайнеко на радио «Лето», неожиданно название этой песни «Якутский бриллиант» оказывается в центре внимания в сети. Активно обсуждают образ певицы, использование якутской символики в клипе. И мнения, конечно, разделились. Одни увидели красивую отсылку к культуре, а другие посчитали ее, ну, скажем так, спорной. Я думаю, одно остается неизменным – настоящие бриллианты, как и хорошие песни. Но согласитесь, всегда вызывают и эмоции, и разговоры. А мы оставим споры интернету и продолжим вечер с музыкой, которая всех нас объединяет. Артем Качер прямо сейчас, Ева Польна и Эмин ждут своей очереди, чтобы порадовать вас на радио «Лето».

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: радио «Лето» прямо сейчас. А знаете, что еще стоит делать? Нежно, бережно, без лишнего героизма и стоицизма. Какое слово вспомнила? Бегать. Через 10 минут на радио «Лето» я расскажу вам о неожиданном открытии для тех, кто все откладывает, вот эти самые пробежки. Оказывается, медленный бег нередко приносит больше пользы, чем попытки с первого раза установить олимпийский рекорд. Да, услышите сами. Накануне слушаем Каю, группу «Тотал» и Звонкова на радио «Лето». Приятного пути тем, кто по-прежнему с нами и в дороге, и уже отдыхает дома среди своих самых близких.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, нас всю жизнь обманывали. Мы думали, если бегать, то быстро, с героическим лицом и под музыку, ну, из какой-нибудь спортивной рекламы. А оказывается, один из самых полезных видов бега – медленный. Есть даже правило, если во время пробежки вы можете спокойно разговаривать с другом, не хватая ртом воздух, значит, темп выбран идеально. Спортсмены называют это разговорным тестом. Именно такой бег помогает нашему сердцу работать эффективнее, развивает выносливость и при этом не так сильно нагружает суставы. А еще после 40-50 минут спокойной тренировки, этим самым медленным бегом, организм начинает активнее использовать жировые запасы как источник энергии. И есть приятный бонус. Медленный бег отлично разгружает голову, пока ноги перебирают шаги. Мозг словно наводит порядок в мыслях, а уровень стресса при этом постепенно снижается. Многие признаются, что лучшие идеи приходят именно на легкой пробежке. Но есть важный секрет. Не нужно сразу мчаться за рекордами. Начните с чередования бега и ходьбы. Выбирайте комфортный темп и обязательно удобную обувь. И помним, самая полезная пробежка, правильно, та, после которой хочется выйти на следующую. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Ну что, вместе с Митей Фоминым и мне пришло время сказать вам, друзья, до завтра. И небольшой взгляд в пятницу. Завтра звезды обещают нам день, в котором особенно легко будут рождаться новые идеи, завязываться разговоры и находиться нужные люди. Найдемся с вами завтра ровно в 16.00 здесь на Радио Лето. Ну а яркие, любимые наши хиты продолжают сопровождать вас в этот чудесный вечер четверга. С нами совсем скоро Полина Гагарина, еще Дима Билан и группа ТТ. Оставайтесь на Радио Лето. Здесь всегда тепло.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, Виз и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на завтра 73.36, евро 85.03.
2: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем от 23 до 25 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом. Там от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть», а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, Виз и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем от 23 до 25 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: Ваши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.